0: стол. Леха, давай к нам по стол.
1: Наливаю.
0: Мы тут думаем. Сочиняем с подкоса народный мотив. Да.